0: استرال به چه چیزی میگه نخست‌وزیر محبوب ایران؟ برای که نخست‌وزیر با رای عمومی انتخاب میشه، نخست‌وزیر با رای پارلمان خواهد شد. یعنی در پارلمان
1: نامزدی از 1 ژانویه 2025 года выросла в два раза. Украина недополучила около 2 миллиардов долларов валютной выручки за простой морских портов, который длится с 22 июля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты. Главные коммерческие...